0: кролики норят вас до римних хвист. Айстер жест, ме карнавал. Ком дежо так колтонтес до ролики рамбал.
1: Ей, Дарина, welcome, Марана, welcome, пиццерия Доджи.